Джинс, ваше жене твое сбыть, как и шмашчевы себе тубыч. Тушить не мысли до последка, что чуться чинишь, мачи тыч. Что чуться чинишь, мачи тыч. Час не много, вода, вино, киш можешь.

Вечния оджу вишли, сама не зли. А забудь, стай со за вучку, а веруй, стай со пшезучку. До пустой вучки не пришлой, а двай, с тобой дай на решу.